0: заручился поддержкой шотландской певицы Джизи. И, кстати, мало кто знает, но в создании трека еще активно поучаствовал Тео Хатчкрафт из группы Hurts. Да, они с Харрисом давние друзья, и Тео частенько для него пописывает классную музыку. И здесь он тоже приложил руку, и вышло очень даже. Далее по курсу еще больше хитов и больше музыки. Fall With That, Hip Now, трек Changes и мощнейший саунд Vertigo от Тевалана и Рокстона. А кто прямо сейчас захотел послушать какой-нибудь интересный подкаст, то Вэл и Вики подскажут, какой именно.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информация.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

находится в лидерах почти всех российских чартов, в том числе и нашего Еврохит ТОП-40. Окей, 3.34 в столице, здесь по-прежнему я, Олег Шишкин, салют всем, кто еще или уже не спит. Да, Дальний Восток у нас уже вовсю наслаждается субботним уикендом, да и Сибирь плавно просыпается и улыбается новому дню, и чтобы настроение было на максимальной отметке, делаем погромче и встречаем певицу с мощнейшим голосом Sia Track Unstoppable и дружно оторвемся под Sony Fodera Think About Us уже вот-вот на Европе+.

0: хита расположился на 8-й строчке чарта и в следующую пятницу может вполне оказаться в тройке лидеров, но если мы поддержим парня своими голосами. Если понравился хит, то открывай europaplus.ru и жми лайк напротив трека. И, кстати, кто вчера прослушал итоги чарта, то не беда. Сегодня Алекс Манойлов все с радостью повторит. Слушай Еврохит ТОП 40 с 16 до 18 по московскому времени. И прямо сейчас слушай хиты на Европе Плюс. На подходе британская звездочка Dua Lipa, Blow Your Mind, Tiesto, Brianna Grace, Beautiful Places и ветеран американского металла Disturbed, The Sound of Silence. Только прежде очень важная информация для тех, кто любит на Европе Плюс ходить на крутейшие концерты.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей Шоу.

Понга, Russian Raolik, Андрей Уискит на радиостанции номер один в России. И прежде чем пойдем далее, хочу напомнить, что на эти выходные у Европы Плюс планы очень даже плотные. Во-первых, сегодня для всех любителей горячего дэнса топ-клаб-чарт и резиденс, а завтра не пропускаем шоу Weekend Star, в котором в качестве гостя выступит очень крутой сноубордист и участник нашей олимпийской сборной Влад Хадарин. Да, за окном лето, но кто мешает поговорить про сноуборд? Это с радостью сделает Александр Генерозов, так что не пропусти Weekend Star завтра с 17 до 18 по московскому времени. Прямо сейчас побалуемся еще одной порцией суперхитов, услышим Кайли Миноук и крутейший трек Lights, Camera, Action и трек Galaxy, автором которого выступил один из топовых диджеев планеты, диджей Кунгс.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

0: наших приемниках. Уже скоро стартует крутой уикенд под личным командованием Дениса Романова. Игры, подарки, музыкальные новинки, дабл-хит. Все будет обязательно. Будь и ты с нами. Начнем в 8. Советую не пропускать. А пока качнем настроение под такие хиты, как California Nights от немецкой команды Tokyo Hotel. Также появятся легендарные итальянские братья Бенатти и Дэнни. Легендарная работа Hit My Heart и Алекс Уоррен Fever Dream буквально через 3 минуты.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Что-то напоминает, но затрудняюсь.
3: Рабочий бит, получается.
4: Но подожди, а вот Oops, I Did It Again. Не помнишь, откуда это? Oops, I Did It Again.
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
4: Вообще нет.
3: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь, все.
4: Это же песня Жека Воробья.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

Не знаю, как там проходит ночь Калифорния. У нас очень даже классное утро. Tokyo Hotel California Nights на Европе Плюс. В Москве 5:34. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем тем, кто уже проснулся, потянулся, улыбнулся субботе. Остаемся и далее в компании Европы Плюс. А уж она позаботится о том, чтобы...

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, и что могу предложить на эти 30 минут? Пошли по списку. K-pop Idol, BTS, Swim. Также появится Усач, Бенсон, Буны, Sorry I'm Here for Someone Else. И послушаем электронной музыки из Австрии, клан Карусел, Ride. И все это мы услышим уже в компании Дениса Романова, который

0: Это команда BTS, K-pop Superstar, их история Swim, хотел сказать, в крутом уикенде на Европе Плюс. Рано пока, пока что рановато, крутой уикенд будет сегодня. Обязательно с 8 утра по Москве, мы его, конечно, ждем. Меня зовут Денис Романов, привет, буду делиться контентом классным, подарки буду дарить, естественно, много всего интересного будет, это все впереди. И, конечно, впереди самая крутая музыка будет, K-pop, все уж, ребята, K-pop вокруг нас. French Montana, это хип-хоп Superstar, Ever Since You Left Me будет Мона и ее история, и Ардан, все это впереди.
1: С трудом просыпаешься в выходные.
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

0: его актуальная тема Satisfy прямо сейчас на Европе Плюс. Если такое нравится, что-то подобное танцевальное, обязательно послушай сегодня в 8 вечера по Москве Топ Клаб Чарт, там такого полным-полно. Так что обязательно к нам присоединяйся. И даже здесь у нас не только дэнс-хиты есть, есть, например, что-то про душу. Ну, когда про Адель говорим, всегда, конечно, душа внутри. Ее история Easy on Me, послушаем ее скоро. Будет также Avalon Rockstone с треком Vertigo. Все это впереди.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Вот кого послушаем. Будет танцевальная тема от Медузы «I don't wanna go home tonight». От танцевальных хитов перейдем к поп-хитам. Классическим это Ларин и ее история «Warning Signs». А еще Зейн и поп-рок тема под названием «Die for me». И, конечно, многое-многое другое. Все это впереди на Европе Плюс. И в новом часе тоже все будет, так что дождись.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 7 утра в Москве.

0: Это «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Абсолютно уикендная такая танцевальная тема. Нам такое, конечно, нравится во время выходных. Кстати, чем вас и поздравляю, ребята, всем. Ну, хотя многие, наверное, сегодня тоже работают, как и я. Ребята, вас тоже поздравляю. Вы наверняка выбрали классную компанию. Да не наверняка, а вы выбрали отличную компанию. Здесь, на Европе Плюс, будет самая крутая музыка. Естественно, будет «Cardigans» и «Raisin», и «Wind». Легендарная тема будет «Kung» с треком «Galaxy». А вечером сегодня, для тех, кто хочет прям сильно-сильно потанцевать, для вас, ребята, есть ТОП КЛАБ ЧАРТ.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
5: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
6: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
1: Европа Плюс.
7: Твоя свобода выбора.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
7: ТОП 40. Лайт. Акустика. europaplus.ru.
1: Больше хитов, больше музыки.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Faithless и Bibi Rexha. New Religion. Классная танцевальная тема. Уже, нет, не уже. Шестое место в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Почему не уже? Потому что чуть-чуть потеряла в позициях, но, тем не менее, все еще может вернуться на круги своя. Если ты проголосуешь за этот потрясающий трек, я считаю, легендарнейший, да и не я считаю, многие, я думаю, считают, да? Надо за него проголосовать. Европа+.ру или мобильное приложение. Заходи, выбирай. Или кто-то другой, может быть, у тебя в любимцах. Может быть, Тедди Суимс, его история «Мистер Know It All». Послушаем скоро. Также будет Брак Секстиен с треком «Pay to Exist». Все это впереди.
1: Реклама.
2: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется

этой неделе. В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

уикенд на Европе Плюс, ребята, продолжается. Мы, конечно, ждем крутой уикенд у нас в следующем часе уже, в 8 утра по Москве. Утреннее шоу и в выходные дни. Мы как можем в выходные дни вас оставить без контента, без подарков, без всего, без хорошего настроения? Надеюсь, что оно у тебя сегодня имеется, все-таки сегодня отдыхается. Если работать все-таки придется, то пусть работается легко. И, конечно, классной музыки. Естественно, у нас ее полным-полно. Есть Стромае, есть его великая история «Тузлеме», будет «Аннабель Ингланд» с танцевальной историей «Гитбизи». Все это впереди.

0: Это Stromae Tuslemem в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет много интересного, потому что впереди еще и крутой уикенд. Контент и подарки, все совсем скоро, ребята, ждем.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве. Новости на Европе Плюс, с нами Игорь Акулов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Денис, привет, всем доброе утро. Словакия не откажется от поставок российского газа. В общественной палате предложили компенсировать расходы на такси для многодетных семей. И Джим Керри может вернуться на экраны в легендарной роли. Подробности далее. Сегодня пути всех поездов Таврия, прибывающих в Крым и отправляющихся обратно, будут сокращены до Керчи. Это связано с временным прекращением движения на одном из участков Крымской железной дороги. Пассажиров от станции Керчь-Южная или до нее будут перевозить автобусами, посадка на которые будет объявляться за час до отправления. Напомню, с 10 июня часть путей уже была сокращена, однако некоторые поезда продолжали следовать до Феодосии, Симферополя и Севастополя. Сегодня, 20 июня, изменения коснутся всех составов без исключения. Словацкая государственная энергетическая компания заявила, что в этом году основную часть потребностей страны в газе покроют поставки из России. Компания заключила дополнительное соглашение с «Газпром-экспорт», изменив условия поставок в соответствии с новым европейским законодательством. Всем клиентам, от домохозяйств до крупных промышленных заказчиков, гарантируют бесперебойные поставки. Напомню, Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, однако Словакия продолжает получать топливо, в том числе по турецкому потоку, после остановки украинского транзита с 1 января прошлого года. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы сегодня по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Также возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуют следить за информацией о рейсах. В общественной палате предложили рассмотреть возможность частичной компенсации расходов на такси для многодетных семей. Председатель комиссии Сергей Рыбаченко предложил установить лимит в 2000 рублей в месяц, отметив, что без государственной поддержки реализовать такую меру будет сложно. Он пояснил, что для многодетных семей нужен особый многоместный транспорт, и не каждый перевозчик готов организовывать такие поездки. И американский актер Джим Керри может вновь сыграть в продолжении фильма «Гринч. Похититель Рождества». Переговоры о возвращении актера ведутся студией Universal Pictures и компанией Imagine Entertainment. К работе над сиквелом также может вернуться режиссер оригинальной картины Рон Ховард. Первый фильм вышел, напомню, в 2000 году. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: Доброе утро, здравствуйте, или добрый день, доброе утро. Кому как нравится. Может, у кого-то еще вообще и ночь не заканчивалась. Ребята, всякое бывает. В общем, хорошего вам дня, конечно же, классного выходного дня, крутого уикенда. Или, может быть, если работается, то пускай чуть-чуть поработается, а потом снова отдыхается. Есть, уже в этом часе. У нас вообще крутой уикенд целых 4 часа. В этом часе много всего уже интересного. Будет киномикс, будет киномания, игра, в которой можно выиграть наш мерч. Есть гороскоп для вас. Музыка, конечно же, естественно. Например, есть поп-рок-суперзвезды Imagine Dragons. Их история Whatever It Takes послушаем. Скоро будет фанки-поп-суперстар Bruno Mars с треком I Just Might прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Так, перейдем к Киномиксу. У нас традиционно Киномикс в крутом уикенде. И интересная подборка, конечно, и подсказка, естественно, для тех, кто этим утром хочет выиграть себе классный мерч от нас, от Европы Плюс, будет в одном из фильмов подсказка, так что, точнее, один из фильмов — это подсказка. Так что слушаем внимательно. Итак, у нас на этой неделе подборка — это новые фантастические фильмы, в которые хочется сбежать от реальности. Иногда хочется. Итак, картина первая специфичная для побега, но тем не менее. «Франкенштейн», так называется картина, в центре сюжета Виктор Франкенштейн, одержимый идеей победить смерть. История начинается среди северных льдов, где команда корабля сталкивается с загадочным существом, похожим на человека. Постепенно перед зрителями раскрывается путь ученого, который ради своих экспериментов был готов зайти слишком далеко. Интересно. «Фантастическая четверка. Первые шаги». Нашумевшая картина, легендарная команда супергероев снова вернулась на большие экраны. Риду Ричардсу, Сью Сторм, Джонни Сторму и Бену Гриму предстоит столкнуться с одним из самых опасных врагов во вселенной Марвел. Галактикус. Галактусом. Вот как. А там же Галактикус. Неправильно. Перепутал. Галактусом. На кону не просто судьба Земли, а жизнь всего человечества. Мощно. И еще одна картина, прекрасная, потрясающая, я думаю, надо смотреть. Вообще, всем личная рекомендация. Это фильм под названием «Лило и Стич». Мы, конечно, еще и запоминаем ее тоже, потому что. Запоминаем. На Гавайях живет маленькая девочка Лила, которая тяжело переживает потерю родителей и чувствует себя одинокой. Одинокой однажды она берет из приюта странное существо, принимая его за собаку, и называет его Стичем. На самом деле Стич — это опасный инопланетный эксперимент, сбежавший от своих создателей. Постепенно между Лилой и Стичем возникает настоящая дружба. Благодаря заботе и любви новой семьи Стич меняется и понимает значение слова «Ахана» — «семья». Но никто не остается... где? Никто не остается один и не бывает. Бывает забыт. Лила и Стич запомнили себе, отметили. Вообще посмотрите обязательно. Картина супер класс. И, конечно же, на сайте europaplus.ru можно найти подборку. Целая подборка из фильмов фантастических, в которые хочется нырнуть буквально от реальности. Посмотрите, там много интересного.

0: Уикенде на малиновой луне. Тема, конечно, потрясающая, да. И много-много классной музыки. Впереди у нас тоже будет еще одна такая летняя тема. Это Russian и Рао Алехандро, история Понга. Будет Леони и Каллум Скотт, два прекрасных вокалиста. Их совместная тема Stay. Конечно, впереди гороскоп. Впереди игра под названием Киномания. Наши подарки, фирменный мерч. Все внутри, все скоро, дождись.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин станционная 10.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса, 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов, когда все посылают друг другу смс-ки, месседжи, твиты, комменты, а эмоции заменили лайки и смайлы.
6: Я Антон Камолов.
5: И я Лена Абитаева.
6: Предлагаем тебе живое человеческое общение
5: на самые интересные темы.
4: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: На Европе плюс гороскоп. На сегодня, 20 июня, суббота. Суббота? Да. Проверил сам себя. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданное знакомство. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все станет на свои места. Раки, судьба даст шанс заполучить выгодное предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг у вас возникнет. Ключевое слово «если вдруг». Девы, сегодня занимайтесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа. Перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость вам и вашим близким. И рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить любые, абсолютно любые задачи.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Продолжим, ребята. Крутой уикенд на Европе Плюс с игрой, которую любят, во-первых, все поклонники кино, сериала. Во-вторых, все поклонники подарков. Все, кому хочется забрать себе классный эксклюзивный мерч от нас, от Европы Плюс, надо прямо сейчас позвонить нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоните абсолютно все, кто слышал подсказку в киномиксе в начале часа, кто не слышал. Всем повезет, если немножко старания приложить, скажем так. Звоните, мы вас ждем. Удачи!
2: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14. Cobra!

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина, 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина, 31/36. Стоянка «Ашан».
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Больше, чем радио.
3: Просто зайди на сайт europaplus.ru
4: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
3: Никаких ограничений.
5: И полностью бесплатно.
4: Голосуй за любимые треки.
3: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
6: Спасибо, Европа Плюс!
4: В любое время.
3: В любом месте.
4: europaplus.ru
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Играем в киноманию, раздаем подарки. Есть фирменный мерч наш от Европа Плюс, который каждый слушатель хочет себе забрать, который нам звонит сейчас. А нам до сих пор звонят. Вот я перед собой вижу телефон на суде, я вам все секреты буду рассказывать. Многоканальный телефон, на который звонят сразу много-много слушателей, всех вижу. Ребята, у нас есть уже участник, зовут его Роман. Роман из Костромы будет пытаться сейчас забрать себе подарок, фирменный мерч. Роман, привет, доброе утро, здравствуй.
2: Доброе утро,
1: Россия. Доброе утро,
2: Европа Плюс.
1: Ой, Роман, привет, так приятно тебя слышать, здорово. Значит, рассказываю, Роман, тебе, поскольку ты сейчас гуляешь с собакой, ты же мне рассказал, что ты гуляешь с собакой, это же не тайна?
2: Нет, не тайна, конечно.
1: Вот, тебе наверняка нужна термобутылка наша фирменная от Европа Плюс, чтобы ходить, когда ты гуляешь с собакой, и пить вкусный чай или кофе, чтобы он был горяченький, или что-нибудь другое, чтобы было горяченькое. В общем, пить из него вкусные напитки. Надо.
2: Обязательно.
1: Значит, надо прямо сейчас. Тебе будет послушать три факта про один известный фильм. Мы про него рассказывали в начале часа. У нас есть такая рубрика «Киномикс». Там есть подборка целая. Мы в этот раз рассказывали о фантастических фильмах. И это тоже фильм фантастический немножко, ну, в какой-то степени. Три факта. Угадаешь, что за фильм, скажешь название нам, и все. И тогда тебе достается подарок. Пробуем.
2: Естественно,
1: погнали. Значит, первый факт. На Гавайях живет маленькая девочка, которая тяжело переживает потерю родителей и чувствует себя одинокой. Однажды она берет из приюта странное существо, принимая его за собаку, и называет его, ну, неким определенным именем, скажем так. Вот такой первый факт. Роман, а ну-ка. Роман.
2: Нужно назвать... Как вот она его...
1: Так, Роман пропадает, поэтому мы громко скажем. Роман, как называется этот фильм?
2: Лулу и Стич.
1: Ну, почти. Лила и Стич. Лула там немножко не расслышал ты название, когда слушал.
2: Да.
1: Это Лила и Стич. Ну, ничего страшного, я понял, о чем ты. Душнить не будем, прикапываться не будем. Будем поздравлять тебя с победой, с нашей термобутылкой фирменной от Европы Плюс. За Лулу и Стич тебе достается этот классный подарок. Все, давай, догуливай и забирай подарок скоро. Все тебе расскажу, как он до тебя долетит, доберется. Ну, а всем остальным, ребята, слушайте, конечно же, наш киномикс в начале часа. Всегда, потому что там есть подсказки. Вот как Роман, например, послушал, и Лула и Стич ему принесла подарок классный, нашу классную термобутылку от Европа Плюс. Музыку, конечно, тоже все вместе слушаем. Сразу после игры у нас что еще надо слушать? Музыку самую крутую. Джеймс Хайп и классная тема «Drums».

0: Кенди, его история Baby Doll, поп-рок-супер-хит актуальный. Еще есть, конечно, легендарная тема. У нас от Beyoncé Crazy in Love. Послушаем ее. Обязательно будет Pizza and Dolls. Красивая тема. Ночи напролет. Летняя. Летняя красивая история. Вся она, вот эта вся история впереди, конечно же. Есть еще одна тема крутая. Это, конечно же, дабл-хит. У нас будет дабл-хит и легендарные артисты в новом часе. Дождись.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Русь в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере
7: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
4: «Ночной бизнес».
8: Категория 18+.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Это Бейонсе, ну там еще Джей-Зи немножко проскальзывал. Crazy in Love, так называется их работа в конце этого часа на Европе Плюс, как зачитал прям в конце, я тоже. Больше хитов и больше музыки впереди, будет крутой уикенд, будет дабл-хит, все скоро.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: Уже 9 утра в Москве.
2: Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Денис, приветствую. Всем доброе утро. Недвижимость можно будет продавать по биометрии. Периоды отключения горячей воды в России станут короче. И появился ГОСТ на кемпинге. Подробности далее. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки в июле, если будет пересматриваться, то скорее в сторону повышения, а не снижения. Она отметила, что проинфляционные риски даже усилились. Напомню, что вчера на заседании регулятор снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Это стало девятым снижением подряд. На текущем заседании прогноз не пересматривали, но это случится уже на следующем опорном заседании, которое запланировано на 24 июля. С 1 июля биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при подаче документов в Росреестр для сделок с недвижимостью в электронном виде. Под новую норму попадают купли-продажи жилья, домов, земельных участков, дарение и регистрация перехода права собственности. Госпошлина и стоимость регистрации из-за использования биометрии не вырастут, однако сделки с долями, наследственными активами с участием несовершеннолетних или со спорными объектами, скорее всего, останутся в очной форме. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в ближайшие 5-7 лет продолжительность отключения горячей воды в крупных городах сократится с 2 недель до 3-5 дней. И это станет возможным благодаря внедрению акустических тестов и внутритрубных роботов, которые позволяют выявлять слабые места без масштабного вскрытия грунта. По словам парламентария, к 2035 году большинство новостроек и реновированных кварталов забудут о летних отключениях горячей воды. Роскачество завершило разработку ГОСТа на кемпинге. Глава организации Максим Протасов сообщил, что стандарт включает четкие правила и обязательные требования к благоустройству инженерным подключением к сервису. Кемпинги – это организованные стоянки под открытым небом, которые обычно располагаются в живописных местах. Новый ГОСТ должен упорядочить работу таких объектов и повысить качество услуг для отдыхающих. И россияне в случае нехватки денег на отпуск мечты готовы сократить его продолжительность, выбрать отель меньшей звездности или поехать в низкий сезон, но при этом не станут экономить на питании, досуге и транспорте. Это показало исследование одной из финансовых платформ. 44% опрошенных в такой ситуации выберут путешествие по России вместо зарубежной поездки. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: Всем здравствуйте, всем доброе утро, всем добрый день. Ребята, привет. Это крутой уикенд, и дабл-хит будет совсем скоро. Супер-артисты, супер-электронные и не только команды, настоящие супер-стары. Надо будет за них проголосовать, конечно, в нашей группе ВК. Традиционно уже в группе, в нашей официальной группе ВКонтакте Европа Плюс, ты заходишь, выбираешь кого-то из двух артистов и слушаешь два трека подряд. Такое только у нас здесь возможно, только на Европе Плюс. Пока мы ждем дабл-хит, будем слушать Алипа Арбена и его историю «Body Tank».

0: Хит на Европе Плюс.
1: Суперзвезды, ребята, у нас в дабл-хите невероятные. Конечно, будет сложно выбрать, но я уверен, что у вас все получится. Прямо сейчас расскажу, кто, что и почему. И, конечно, напомню, что выбирать из любимых артистов, из одного из двух, надо будет в нашей группе ВК, официальное сообщество Европы Плюс. Вконтакте заходишь, смотришь, рассказывают. Это британская брит-поп-команда, команда стала первой в истории UK, то есть Соединенного Королевства, кто выпустил сингл эксклюзив через интернет еще в 98-м ого-го году, когда онлайн-релизы были настоящей редкостью. Это команда Rialto. Ну, а это их актуальная тема «No one leaves this discotheque alive». Еще есть команда в середине аж 80-х. Музыканты стали одними из первых, кто превратил синтезаторы и драм-машины в основу стадионного рок-звучания, задав тренд для целого поколения электронных артистов. Величайшая команда Depeche Mode. Это они. И мы, конечно, их знаем, работы их. Так что надо прямо сейчас будет выбрать. Подумать, кого хочется послушать. Команду Rialto или Depeche Mode. И выбрать, проголосовать за одну из групп в нашей группе ВКонтакте Европа Плюс. Буквально 3-4 минуты мы будем подводить итоги. Так что успевай проголосовать. Зайти в нашу группу в ВК и проголосовать за любимцев.
0: Дабл хит на Европе Плюс.

0: хит на Европе плюс.
1: Смотрим, смотрим на итоги, кто победил. Две команды, классные, Риальто и Депеш Мод. И много голосов, достаточное количество голосов в нашей группе ВК. Будем смотреть, за кого побольше проголосовали. Их концерт в Пасадене в 19... Ну ладно, не буду пока год говорить. Собрал более 60 тысяч зрителей и показал музыкальной индустрии, что электронная музыка способна собирать такие же арены, как крупнейшие рок-группы мира. Там был 1988 год. И это, конечно же, команда Depeche Mode. 89% проголосовало за нее в нашей группе ВК. Будем слушать два трека, два хита Depeche Mode прямо сейчас, в крутом уикенде.
0: Дабл хит на Европе плюс.

0: команды Depeche Mode мы, конечно, и знаем победителей дабл-хита. Два их трека Personal Jesus, Enjoy the Silence, две классные темы. И, конечно, классная история у нас и впереди. Есть легендарная поп-рок история от Sunrise Avenue, Fairy Tale Gun Bad. Будет Avalon Roxton и классная танцевальная история, актуальная, Vertigo. Будет гороскоп совсем скоро здесь, в крутом уикенде на Европе+. Дождись.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.

0: одну неделю. Мир дверей. Клин. Карла Маркса 12А и деревня Белавина 20А.
1: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшая уходовая процедура от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.
2: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
3: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
6: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
5: Узнавай, какие треки играют в эфире.
7: И слушай подкасты любимых шоу
5: в любое время,
7: в любом месте.
6: Мобильное приложение «Европа Плюс».
7: 12+.
6: Больше хитов, больше музыки.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня, ребята, 20 июня. Сегодня суббота. Суббота, да. Овны. Каждый раз почему-то сам себя проверяю. Думаю, ну мало ли, крутой уикенд же идет 2 дня, поэтому я проверяю себя. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданное знакомство. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места. Раки, судьба даст шанс получить абсолютно выгодное предложение. Предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг у вас возникнет. Девы, сегодня занимайтесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа, перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость вам и вашим близким. И рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить абсолютно любые задачи. Удачи!

0: Это мод Шаде, так называется работа, трек, который, хотел сказать, можно услышать в каждом утюге, да, как говорят, в каждом рилсе, в каждом шорте и клипе и так далее. В общем, трек популярный, обсуждаемый в последнее время очень ярко и, конечно же, ожидаемо. Он оказался на 4-й строчке на этой неделе в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Достаточно подрос в позициях, так что голосуй. Если тебе нравится, заходи на europaplus.ru или в мобильное приложение и поддержи. И, конечно, слушай классные темы. Впереди в крутом уикенде будет Тейм Импала, будет классная тема Дракула, легендарный там еще Дженни, кей-поп-суперзвезда на фите. Есть Эбон и Халлоу. Все это впереди. Реклама.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.
3: Go, please.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется...

0: лучшим на этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Том Уикенди на Европе Плюс. Ее история проще. Звучит, конечно, жизнеутверждающе. Чего уж там. Стоит поучиться жизнерадостности, да, целенаправленности, как это, целеустремленности. В общем, надо равняться на елку. Елка класс. Еще, конечно, класс команда Royal Jiggles, их работа California Dreaming. Будет Сабрина Карпентер, одна из главных поп-звезд последних, наверное, лет 2-3 уже. И ее одна из самых громких, самых актуальных для этого раннего утра работ. Трек под названием «Эспрессо». Все это впереди. И, конечно, в новом часе будет продолжение крутого уикенда. Подарки будут, все будет.
1: Реклама.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Это LG Glass, California Dreaming. Тема легендарная в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Еще одна легенда электронная. Келвин Харрис впереди. Будет Дэйв и Темс. Красивая история на стыке соул-музыки, R&B, рейн-дэнс. Все будет. Все впереди. Все в новом часе. Крутого уикенда. Кстати, крутой уикенд тоже будет. Будет горячая новинка. Будет игра под названием «Утки и подарки».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Денис, привет, всем добрый день. В России появится новый порядок выдачи медицинских справок и заключений. Российские банки ведут плановую работу по замене карт Visa и MasterCard. И российские школьники начнут изучать арабский язык. Подробности далее. Федеральная антимонопольная служба объявила перебой с топливом на АЗС Краснодарского края проблемами с логистикой. На заседании оперативного штаба представители нефтяных компаний, прокуратуры и региональных министерств констатировали, что краткосрочное прекращение продажи топлива вызвано трудностями с доставкой, которые оперативно устраняются. Ранее зампред правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Минэнерго ситуацию на внутреннем рынке называют стабильной и контролируемой. С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок выдачи медицинских справок и заключений. В нормативную базу вводится понятие «близкие родственники» и закрепляется возможность передачи медицинских документов иным лицам. Упрощается документооборот в цифровой среде, и из правил исключено требование об обязательном согласии пациента для выдачи справок в электронном виде. Также отменяется использование специальных печатей с указанием профиля медпомощи при оформлении документов в некоторых учреждениях. Большинство российских банков ведут работу по плановой замене карт Visa и MasterCard на Мир, однако некоторые планируют завершить этот процесс не ранее 30-го года. Доля карты Мир в объеме операций в стране уже составляет 75%, при этом выпущенные до введения санкций карты международных систем продолжают работать, их обслуживает НСПК. С 1 сентября российские школьники начнут изучать арабский язык. Соответствующую программу утвердил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил на встрече с министром просвещения Арабских Эмиратов и послом Эмиратов России. Для примера была приведена школа в Подмосковье. Уже около 2 лет работает образовательный центр на базе гимназии имени Примакова, где запущена олимпиада по арабскому языку. И компания Rockstar Games объявила, что предзаказ долгожданной игры GTA 6 откроется 25 июня. Компания также представила официальную обложку, выполненную в стилистике прошлых частей. На арте изображены главные герои, второстепенные персонажи и, разумеется, логотип. Точная стоимость и варианты изданий пока неизвестны. Напомню, что релиз игры состоится 19 ноября на PlayStation и Xbox. Дата выхода для персональных компьютеров пока не объявлена. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: И снова всем здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Еще один час. Вадим, кстати, еще один. У нас два еще часа впереди. Но в этом часе у нас будет и горячая новинка. R&B, сол, музыкант, суперзвезда. В общем, послушаем ее обязательно. Красота в очередной раз. От нее расскажу, что за она. Еще есть игра. Игра под названием «Утки». И наш эксклюзивный мерч в качестве подарков. Обязательно ее тоже дождемся. Пока мы ждем. Слушаем Келвина Харриса и его работу с Satisfy. Также будут Дэйв и Тэм с треком Rain Dance. Все это прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Да, почаще бы слышать эту артистку у нас здесь на Европе плюс. Мы, конечно, редко, но все же слышим ее. Прекрасная артистка, про которую, между прочим, СМИ пишут вот что. Новое лицо глобальной поп-музыки. Между прочим, соединяет современные тренды и африканские ритмы. Ага, превращая их в мировые хиты. Это прекрасная Тайла. Девушка, которая нас здесь на Европе Плюс радует редко, но метко. Чуть больше, чем через месяц выпускает новый альбом. Называется «A-Pop». Наверное, какая-то шутка про кей-поп тут присутствует все-таки. А еще это заглавная тема, трек, который мы сегодня послушаем. Заглавная тема с этого альбома. Трек под названием «Is It Love» в крутом уикенде Тайла.

0: Это Зейн, поп-рок-суперзвезда и похититель женских сердец. Я должен был это сказать, потому что Зейн – любимец, конечно, всеобщий. Больше хитов и больше музыки. Впереди в крутом уикенде на Европе+. Плюс. Кто будет? Будет Тиесто, электронный гуру, гений и его история Beautiful Places. Будет команда Tokyo Hotel и уже знакомая нам работа California Nights. Тоже классная история. Еще будет игра. Игра под названием «Узкий» и наш мерч эксклюзивный. Можно будет его себе забрать. Чуть попозже игра. Обязательно все тебе расскажу, все подскажу, когда, что, почему. Дождись.
1: Реклама. Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин станционная 10.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли, сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат». Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
4: когда все посылают друг другу смски, месседжи, твиты, комменты,
3: а эмоции заменили лайки и смайлы,
4: я, Антон Камолов,
3: и я, Лена Абитаева,
4: предлагаем тебе живое человеческое общение
3: на самые интересные темы.
2: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Больше хитов. Больше музыки.

0: Первый уикенд на Европе плюс.
1: Утки. Поиграем. Утки — игра классная, легкая, самое главное. Надо чуть-чуть прям поднапрячь извилины, интуицию, и все, и заберешь себе подарок. Я это сейчас как бы обращение в большей степени говорю нашему слушателю. Зовут его Станислав. Станислав из Новороссийска. Стас, привет, доброе утро.
2: Да, всем привет.
1: Привет. У нас для тебя есть подарок. Есть классная фирменная футболка от нас, от Европы Плюс, эксклюзивный наш мерч. Но, надо будет его себе забрать. Поскольку ты только что к нам присоединился, как ты сказал, ничего не знаешь, что надо делать, я тебе сейчас все расскажу. Значит, есть одна очень известная персона, настоящая звезда. Мы этого человека часто слышим у нас здесь на Европе Плюс. И есть два факта об этом человеке. Твоя задача — послушать эти два факта и найти утку. То есть, как говорят, утка — это не настоящий факт, то есть, ну, вымышленная, грубо говоря, новость такая, скажем. Если найдешь утку, угадаешь, какой из фактов не настоящий, тебе подарок. Все предельно просто. Пробуем?
2: Да, хорошо, готов.
1: Ну давай. Есть наша фирменная футболка, одна от Европы Плюс, эксклюзивный наш мерч. Футболка может стать твоей. И слушаем, значит, про нашего героя сегодня два факта. Наш герой сегодня — это музыкант, суперзвезда. Его зовут Эд Ширан. Мы его, конечно же, слышали, слушаем, знаем. Итак, два факта про Эда Ширана. Факт номер один. Эд Ширан однажды снялся в эпизодической роли в сериале «Игра престолов». Это первый факт. И факт номер два. Эд Ширан получил лицензию пилота вертолета и иногда сам летает на гастроли. Вот такой факт номер два. Твоя задача сейчас, Стас, найти утку, найти не настоящий факт, вымышленный. Ну-ка.
2: Ну, пусть будет номер два.
1: И пусть тебе

0: останутся призы. Наш подарок — классная футболка фирменная от Европа Плюс, эксклюзивная вещица. Ура, молодец. Раз вот ехал куда-то, взял резко, да, позвонил и выиграл. И все, и забрал, да, себе подарок.
1: Круто.
0: Мы тебя поздравляем, Стас, ты молодец. И тебе удачи, да, за рулем. Будь аккуратнее, будь осторожнее. Хорошего тебе дня и, конечно, с победой еще раз. Ура, молодец. А мы будем музыку слушать, ребята. Вот так просто, максимально просто. Едете где-то, да, за рулем. Услышали призыв, тебе говорят, звони на Европу Плюс прямо сейчас. Забери в крутом уикенде подарок себе. Все, сразу позвонил, сразу забрал. И большой молодец, большой молодец. А мы пока послушаем, пока радуемся внутри. Послушаем Кайру и трек под названием «Sour» в крутом уикенде. Крутой!

0: Команда BTS, их история Swim. Прямо сейчас, в крутом уикенде на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас впереди. Послушаем одного из главных хитмейкеров всех времен и народов. Человек, который не только в шоу-бизнесе состоялся, но и в других. Говорят, вообще он научился чуть ли не на... Не просто на шоу-бизнесе, а на бизнесе где-то учился в Великобритании. В одном из вузов крупнейших. Так что человек с большим умом и величайшей душой. This is love от Will.i.am. Мы послушаем. Обязательно будет Ava Max и My Own. Май, а еще будет, конечно, в новом часе крутого уикенда продолжение дабл-хита. Так что дождись. Все скоро.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
4: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Это был Айм и Ева Саймонс. This is Love. Так называется их работа в конце этого часа на Европе Плюс в крутом уикенде. Впереди больше хитов и больше музыки. Будут звезды, легендарные артисты в двойном объеме. Все потому, что дабл хит впереди. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 11 утра в Москве.
2: Больше хитов, больше музыки. Крутой уикенд. Крутой уикенд на Европе Плюс.
0: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Мы продолжаем. У нас дабл-хит на носу. Как помните этот? Что это у вас на носу? Новый год? Нет, это дабл-хит, ребята. Он скоро, и мы обязательно послушаем одну из звездных, легендарных команд. За одну из них надо будет проголосовать в нашей группе ВК. Официальное сообщество Европа Плюс ВКонтакте. Так что дождись, все скоро расскажу. Пока мы ждем старт этой битвы, будет Алан Уокер, будет его история Broken Strings прямо сейчас.

0: Европе Плюс.
1: Ну что ж, мы переходим, ребята, с вами. Я надеюсь, что вы слушаете нас долгое время, поэтому поняли мой сразу такое врывание сразу же, да, в эфир. Мы идем, ребята, к дабл-хиту. Вот он, пожалуйста. Если вы только что к нам присоединились, то привет всем, доброе утро. Здрасте, меня зовут Денис Романов. Буду для вас сейчас ставить два ваших любимых трека. Но надо будет выбрать артиста, кого хотите послушать в дабл-хите. Есть, значит, одна команда и другая. И та, и другая, конечно, заслуживает поддержку в нашей группе ВК, официально. Специальная группа ВКонтакте Европа Плюс. Итак, голосуем за. Этот проект стал одной из первых по-настоящему успешных виртуальных групп в мире. У его участников были собственные биографии, характеры и анимационные клипы. А сами музыканты долгое время оставались в тени. Конечно, это команда Gorillaz. Проект, наверное, даже правильно, Gorillaz. Еще есть команда легендарная на церемонии вручения Грэмми в 2014 году. Загадочный электронный дуэт появился на сцене вместе с живым оркестром и сразу получил 5 статуэток за один вечер. Конечно же, это великолепная группа Daft Punk. Это они. Легендарные артисты Gorillaz и Daft Punk. И твоя поддержка нужна и тем, и другим, конечно же. Выбирай, кто тебе больше нравится. Проект Gorillaz, команда Duet Daft Punk. Что, за кого и почему? Ну, что, это они, за кого? Хочешь проголосовать? Почему? Не объясняй, почему. Просто заходи в нашу группу ВК, официальная группа ВКонтакте Европа Плюс, проголосуй. Кто станет лучше, того будем слушать скоро в двойном объеме.
0: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: Посмотрим, посмотрим на итоги этой битвы, кто стал лучшим в схватке команды Gorillaz и Daft Punk. Настоящие легенды. И в нашей группе ВК закончилось голосование, все, подвели итоги. Рассказываю, кто стал лучшим, чьи два хита послушаем. Для записи своего альбома создатели, ну, собственно, этого альбома, собрали одну из самых необычных команд гостей в поп-музыке. От легенд соула и панка до симфонического оркестра и даже арабских музыкальных коллективов. Альбом этот называется Plastic Beach. 79% голосов за команду Gorillaz. Они одолели Daft Punk. Будем слушать Gorillaz. Два трека Gorillaz прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Дабл хит на Европе плюс.

0: Band Gorillaz, победителей дабл-хита, одолели Daft Punk на минуточку в нашей группе в ВК. Больше проголосовало за Gorillaz, вот тебе две их работы, Clint Eastwood, Feel Good Inc., классные две темы. Больше хитов и больше музыки впереди в крутом уикенде. Что будем слушать? Будем слушать Дэвида Гетто, лучшего диджея планеты. Вместе с ним команду One Republic, I Don't Wanna Wait, так называется их работа. Риман и классика поп-рок звучания Supergirl. А еще Алекс Уоррен и его такая личная, такая красивая история Fever Dream. Все это впереди, все совсем скоро.
1: Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ООО «СЗ СК МПС». Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
1: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
1: Слушай лучшее.
5: 12+.

это мод. Его история намек на нас в крутом уикенде на Европе Плюс. По чуть-чуть, понемножку, но он пробирается выше в нашем чарте Еврохит Топ 40 с этой работой, со своей сольной работой. Поддержи его, заходи на europaplus.ru, проголосуй. Можно в мобильном приложении, все это в один клик делается, так что мы тебя ждем. Еще, конечно, ждем Элис Мертон и легендарную тему No Roots. Будет Earbox и классная поп, и немножко кантри история, Graceland, немножко дэнс даже история. Все это впереди.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
3: Дорогой, ужин готов.
4: Как и наш новый дом.
3: С просторной кухней.
4: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
3: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
4: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать.
5: От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
9: 12+.
10: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: Это Ваня, Дмитрий Янков в крутом уикенде на Европе Плюс. Мощная поп-рок тема. Ртуть. Есть еще много классных поп-рок хитов. Они, конечно, на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Там есть целый музыкальный поток. Называется «Рок». Так что, если тебе такое по душе, заходи, послушай. Все бесплатно, все без ограничений, ребята. Слушаем. А еще, конечно, слушаем здесь до конца часа Swanky Tunes, их легендарную танцевальную тему Fix Me. Будет на обоим уне с работой Slow Down. Все это совсем скоро.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Зачисляй, храни, трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Swanky Tunes, их работа Fix Me в конце часа на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, впереди Макс Филин, впереди. Что еще будет, расскажи.
1: Да мы всех пофиксим, короче, если что.

0: Ребята,
1: и тебя пофиксим.
0: Закругляемся.
1: Все пофиксим.
0: Всех пофиксим. Слушаем хитами дальше на Европе Плюс. Дамиана Дэвид, Next Summer. Впереди будет Bieber X и Faithless, а еще No Da. Don't Speak, это будет красиво. Также встретим диджей Marshmallow, Portugal The Man. Вместе ребята сделают супер хит Феникс. Впереди в новом часе.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Да, в столице уже полдень.

0: радиостанции номер один России. Поздравляем Биби Рексу. Ее обновление прошло успешно. Впервые Биби Рекса в этом году выпустила свою пластинку как независимый артист. Тетя Блонд получил название «Новый альбом». И трек «New Religion» занимает 3 из 13 мест в этом альбоме. Так что, да, там можно много классной электронной музыки послушать. Спасибо Биби. И, конечно, желаем ей в этой новой эре музыканта успехов. Пока же у нас впереди Альфа и Ману Чао и Мэми Пьячи. Встретим Фрэнчи Монтану и Макс Би. «Ever Since You Felt Me». И добавим «Tropical House» от мистера Кайго. В эту субботу «Stop the Show». Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине D1 в Клину.
2: Мебельный магазин D1. Ленинградское шоссе 10. Стройсервис. Второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели D1.
4: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нет прекраснее союза, чем горох и кукуруза. Так и тянется рука к ним любого знатока. Зеленый горошек и кукуруза торговой марки «Знаток». Вкусно, полезно, недорого. «Знаток». Знаю, что выбираю.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: здесь, на Европе Плюс. Это, знаете, мы пока только разогреваемся. Это пока была небольшая репетиция. Но надеюсь, что все уроки были усвоены и вы научились делать бам-бам под аккомпанемент Хюжеля и Солта. Настоящий бам-бам, бум-бум будет сегодня в топ-клаб-чарте на Европе Плюс в 20.00 по московскому времени. Как всегда, Тимур Батров представит нам 25 лучших актуальных танцевальных треков этой недели. Если вы любите электронную танцевальную музыку, вам нужно быть там. Будьте там в 20.00. Тимур Батров встретит и отправит вас на танцпол. Пока тоже будет хорошо. Авалон Рокстон уже через пару минут. Where to go? Будет также Алан Уокер, The Drum и Майя Мишель. Таня Ткачук, саксофон. Их на малиновой луне.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
3: когда все посылают друг другу смски, месседжи, твиты, комменты,
2: а эмоции заменили лайки и смайлы.
3: Я Антон Камолов.
2: И я Лена Абитаева.
3: Предлагаем тебе живое человеческое общение
2: на самые интересные темы.
1: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
4: Больше хитов,

0: через пару минут здесь сыграют в известную игру «Апати». Еще до финала этого часа Linkin Park и «What I've Done».
1: В этом году вместе с «Европой плюс» ты побывал на концерте «Флорайда». На очереди Джей.

0: готовься. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: команды Linkin Park. Что сказать? Легенды, абсолютные легенды. Здесь на Европе Плюс ребята продолжают активную творческую жизнь. Новая солистка, новое звучание, новые альбомы. Все это есть в жизни Linkin Park, What I've Done. Так что берем пример с ребят и дальше вдохновляемся еще большими хитами здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице уже 13 часов.

0: музыкальная квинтэссенция вышла у этой команды. Здесь Тейм Импала из Австралии, Дженни, одна из участниц южнокорейской girls группы Blackpink. Музыканты классно дополнили друг друга, причем каждый при этом сохранил себя. Это здорово, это здорово, это очень хорошо. Ждем Тейм Импала и Дженни на первой строчке нашего чарта Еврохит ТОП 40. Ну как, я точно жду. Ждете ли вы? Это вопрос. И ваш ответ вы можете показать, сказать, доказать на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Заходите и welcome, голосуйте за ваших любимых музыкантов. Мы же пока двинем вперед. Там ожидается проект Кунгс, Galaxy, будет также Mr. Rialto, No One Lives This Discotheque Life и Афиша. Не пропускай. Реклама.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
3: Дорогой, ужин готов.
4: Как и наш новый дом.
3: С просторной кухней.
4: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
3: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
4: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать.
5: От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
6: Моя супруга не очень любила мои поездки на рыбалку.
7: Да.
6: А теперь мы ездим вместе.
7: Просто я попробовала тушеное мясо, которое мой муж берет с собой. Это очень вкусно. Мой муж настоящий знаток.
6: Да, знаю, что выбираю. Тушеное мясо «Знаток».
7: Отлично.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Клин станционная 10.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
9: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
8: Узнавай, какие треки играют в эфире.
10: И слушай подкасты любимых шоу
8: в любое время,
10: в любом месте.
9: Мобильное приложение «Европа Плюс».
10: 12+.
6: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: right now.
1: Афиша на Европе плюс.
2: Макс, привет, всем добрый день. Ну что ж, начнем с кино. В кинотеатре «Октябрь» продолжается фестиваль «Акаро Арт». Там показывают новые фильмы со всего мира с возможностью обсуждения после просмотра. Сегодня в показе японская мелодрама «Путешествие к берегу» Киёси Куросавы, которая получила приз за режиссуру в каннской секции «Особый взгляд». Фильм идет на японском, но с русскими субтитрами, а вот завтра будет показана итальянская драма «Ад посреди города» о горничной линии, оказавшейся в заключении. Также сегодня в Саду музея декоративного искусства спектакль 3 от проекта «Кстати, театр». Это неожиданный взгляд на чеховских трех сестер. В центре внимания не главной героини, а персонажи второго плана, чьи судьбы обычно остаются за кадром. Через них спектакль говорит о любви, разочарованиях и выборе, который встает перед каждым. Главную роль исполняет Нелли Уварова. Ее появление на сцене уже обещает зрительский интерес. Показ пройдет в рамках фестиваля «Русский код». На ВДНХ продолжает свою работу интерактивная выставка «Фабрика чудес». Она приурочена к 90-летию Союзмультфильма. Посетители проходят весь путь создания мультфильма от эскизов до озвучивания и монтажа и выхода на экран. В тематических зонах можно попробовать себя в роли аниматора, поработать со светом и движением, а финальная локация «Город героев» посвящена культовым персонажам студии. Вход свободный, так что это отличный повод провести выходные с ностальгией и пользой. Также необычная практика в московском зоопарке, приуроченная ко дню йоги в России. Хатха-йога прямо в павильоне «Ластоногие» с панорамным видом на моржей, ну и, соответственно, вместе с ними. Занятия для взрослых от 16 лет подойдут даже новичкам. Опытный инструктор проведет через базовые упражнения и дыхательные техники. Коврики в вода предоставляются, а посещение зоопарка уже включено в стоимость. Это уникальная возможность соединить спорт, медитацию и наблюдение за животными. Это ждет вас сегодня и завтра. Ну и еще о спорте. Сегодня состоится ночной забег на 10 километров по московским набережным. Старт в 22:00 у гостиницы «Украина». Маршрут проходит через Смоленскую и Киевскую набережные, мимо Новодевичьего монастыря и Лужников, а финиш у Воробьевых гор с видом на МГУ. Дистанцию нужно преодолеть за 90 минут, но в любом случае все финишеры получат памятные медали. Церемония награждения победителей начнется в 23:10, участие с 16 лет, а для того, чтобы принять участие, необходима бесплатная регистрация на события. Ну что ж, на этом пока все. Наслаждайтесь выходным по полной. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Больше хитов и больше музыки.

Let me be the second voice на Европе Плюс. Ну, давайте так. Надеюсь, что все услышали свой внутренний, тот самый the second voice, свой внутренний голос. Все услышали, все расшифровали, что он вам нашептал, какие планы на этот уикенд. И надеюсь, что вы их сейчас, конечно, притворяете в жизнь. Европа Плюс точно с вами заодно. Отдыхаете ли вы сейчас? Может быть, где-то трудитесь, работаете? Но в любом случае, сегодня суббота, значит, душой мы отдыхаем, правильно? Правильно, значит, нам нужно включить больше хитов и больше музыки по этому случаю, и мы сделаем это впереди. С нами Кевин Харрис и Джази, очень летняя тема Satisfy. Чуть раньше здесь Чарли Пута и Селена Гомес, We Don't Talk Anymore, и через пару минут команда Offenbach и Miles Away. Меня зовут Макс Филин, всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кузьмич, откуда уха? Мы ж только что на рыбалку приехали.
3: Так рыбные консервы всегда под рукой.
2: Кузьмич, ты знаток. Ну, за уху.
3: Рыбные консервы торговой марки «Знаток».
4: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
5: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
4: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
5: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
4: Магазин мебели «Д1».
6: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
7: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
9: Привет, это Нюша.
10: Это Ираклий.
9: Я Юля Савичева.
11: Группа «Градус».
12: Это Сергей Лазарев.
13: Привет, мы «Серебро».
14: Мы группа «Франки».
15: Это Европа Плюс свежее.
8: 100% русская.
16: 100% свежее.
17: Музыка, которую ты понимаешь.
18: Забери меня, забери.
19: Слушай новое, слушай свежее.
17: Лучшая музыка страны. Европа Плюс
8: свежее. Топ мьюзик нон-стоп.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
8: Мы

0: Вопрос, как дела? Вы всегда будете отвечать, что лучше всех, и это будет не маска, а не маскинг, а это будет настоящее. Правда, да, так что желаю, чтобы этим летом на вопрос, как дела, вы правда отвечали лучше всех, ребята, просто классно, просто супер. А как хиты? Хиты тоже в порядке. Здесь на Европе Плюс больше хитов, больше музыки. Услышим до финала часа. С нами Forest Movement и Джастин Бибер. А еще через пару минут Usher и Jungkook, Standing Next to You.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере...
7: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
4: Ночной бизнес.
8: Категория 18+.
9: Европаплюс.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Don't Wanna Go Home. Будет также команда Nickelback и Today Was Your Last Day, а также Cassette E и тот самый трек под Шаде.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 2 часа дня.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4L». Этим летом все точно сложится.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 15 часов.

0: Рекорд-клаб-чарты столицы. Суббота продолжается. Всем классного уикенда в компании Европа Плюс, в компании лучших хитов этой планеты. Дальше из лучших добавим Авалон Рокстона, Way to Go. Через пару минут встретим также Сара Коннор, Natural, Just One Less Dance. А еще впереди тоже классная, очень драйвовая, ритмичная летняя тема от Боба Синклара и Кайзы. I can wait. Сегодня мы, конечно, ждем с нетерпением на топ-клаб-чарт на Европе Плюс, когда Тимур Бодров включит еще больше электронной танцевальной музыки, а именно 25 лучших танцевальных треков этой недели в 20.00 с Тимуром Бодровым. Собираемся здесь, на Европе Плюс, и все на танцпол.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информацию.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нет прекраснее союза, чем горох и кукуруза. Так и тянется рука к ним любого знатока. Зеленый горошек и кукуруза торговой марки «Знаток». Вкусно, полезно, недорого. «Знаток» – знаю, что выбираю.
3: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
4: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
3: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
4: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
3: Магазин мебели «Д1».
5: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
6: Дорогой, ужин готов.
7: Как и наш новый дом.
6: С просторной кухней.
7: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
6: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
7: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ООО «СЗ СК МПС». Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
8: Щедрые цены в нашем Доброцене.
9: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
10: Клин, станционная 10.
11: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
12: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
13: Больше хитов, больше музыки.

ощущение «I can wait», мол, я не могу уже ждать, нет времени ждать, я хочу, чтобы произошло это событие. Да, пусть в этом сезоне, этим летом у вас обязательно будет какое-то яркое событие, которое вы с нетерпением ждете, и пусть оно произойдет. Да, вы еще успеете построить красивые планы на это лето, 2 месяца и даже больше впереди, так что да, действуйте, дерзайте, а Европа Плюс будет вдохновлять вас и на планы, и на их свершение классной музыкой. Через пару минут здесь клан «Carousel», «Right», будет еще Феликсиан и Полина, «Book of Love». И елка впереди, елка с...

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Мобильное приложение «Европа Плюс».
4: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
5: 12+.

что называется. Думайте сами, решайте сами, быть вам проще или не быть. Это елка только что на Европе Плюс. Да, ну, в принципе, можно последовать ее совету. И, например, ну, давайте субботу-воскресенье живем как прежде, а с понедельника, как мы любим, попробуем что-нибудь новенькое внедрить в свою жизнь. Дальше здесь, на Европе Плюс, Леони и Имран, The Weeknd.

0: Главные треки.
1: Шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
0: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Говорят, по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Будет происходить следующие два часа. Европе Плюс, наш чарт, Еврохит Топ 40, те самые падения и взлеты. Rise and Fall. Помнится, неделю назад на первой строчке была песенка Fever Dream от Алекса Уоррена. Как голосовали вы на этот раз, на этой неделе? Алекс Мануилов подсчитал все голоса и расскажет об этом в следующие два часа.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 16:00.

0: Точно по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Впереди 40 лучших хитов недели, которые ты в режиме 24/7 выбираешь на europaplus.ru. И прежде чем мы сделаем первый шаг к первому месту, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Дебют недели Tame Impala и Jennie Dragola. Стремительный взлет в Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен Fever Dream. Алекс Уоррен, конечно, отлично вписывается на вершине нашего чарта, но будет ли так и сегодня? Давайте разбираться. Итак, 40-е место прямо сейчас. И здесь хит, который уже 12 недель у нас в чарте. И лучшая позиция номер 11. Алок, Зиба, Portugal The Man, Dive Into The Ocean.
1: 40-е место.

вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И в этом списке сегодня Post Malone, Cold. За эти 7 дней 40 на 39 место. Да, всего одна строчка, но зато в правильном направлении. Ну а мы идем дальше, поднимаемся чуть выше. Номер 38, Holy Flame, Тону, Тону. С 31 на 37 Somber, 12 to 12. А вот с 39 на 36, то есть плюс 3, у Клан Карусель, Ride. И сегодня, между прочим, 24-я неделя в чарте Европы Плюс. 36.

0: Think About Us. Это Sony Fodera, диджей-продюсер, который говорит, что ему нравится отслеживать комментарии в соцсетях. Это определенно помогает двигаться в правильном направлении. Вот и мы идем в направлении вершины, то есть в правильном направлении. И прямо сейчас следующая ступенька, следующая строчка чарта Европа Плюс. А следующий под номером 34 Tokyo Hotel California Nights. California Nights. С 34 на 33 Offenbach Miles Away. Выше на одну ступеньку на 32 месте Богдан Медведи Broken Heart. У Broken Heart плюс одна ступенька, ну а у этого хита минус 4. Ну да, кто-то взлетает, кто-то наоборот. Минус 4 строчки. Леони и Каллум Скотт прямо сейчас. Stay.
1: 31 место.

0: 20 место. Дебют недели Portugal The Man и Marshmello. Marshmello, который утверждает, что не снимает маску, потому что не хочет и не нуждается в славе. Ему это не нужно. Ему важно иметь возможность через музыку влиять на людей и менять что-то к лучшему через свое творчество. Вот так-то. Phoenix, 30 место. Дебют недели. А вот на 29-м мод. Намек на нас. Мод впереди. С вами Европа Плюс и...
1: Продолжим скоро. Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 18 июня по 1 июля. Карбонат свиной охлажденный. 289 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Моя супруга не очень любила мои поездки на рыбалку.
3: Да.
2: А теперь мы ездим вместе.
3: Просто я попробовала тушеное мясо, которое мой муж берет с собой. Это очень вкусно. Мой муж настоящий знаток.
2: Да, знаю, что выбираю. Тушеное мясо знаток.
3: От

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Любишь танцевальную музыку?
7: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
6: Европа Плюс Дэнс.
8: Дэнс. Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
9: Это Swanky Tunes. As the sun goes
10: down. Dance. Hi, Russia. This is Robin Schultz.
6: Европа Плюс Дэнс. Включи и танцуй.
11: Top music non-stop.
12: Больше хитов, больше музыки.

29 место.

0: на нас. С 30 на 29 место Мод. А вот следующий трек пока только может стать у нас абсолютным хитом. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Наш взгляд в будущее. Хит или нет? Обсуждаем, голосуем за и против в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас отправляемся в 2018 год. 4 раза номер один в Еврохит ТОП 40. Клин Беннет, Деми Ловато, Соло.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра.

0: Четыре раза номер один в Еврохит ТОП 40 в 2018. А вот дальше у нас лучшие хиты этой недели. Из 25 на 28 место хит, который добирался до пятой строчки. И сегодня 18 неделя у нас в чарте. Это Эбен, Hollow.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
2: 28 место.

0: Seven Hello с 25 за неделю на 28. А выше всего на одну строчку Дэйфи и Тэмс с безумно красивой историей Rain Dance.
1: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
2: В мебельном магазине D1 в Клину.
1: Мебельный магазин D1. Ленинградское шоссе 10. Стройсервис. Второй этаж.
2: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
1: Магазин мебели D1.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
3: Дорогой, ужин готов.
4: Как и наш новый дом.
3: С просторной кухней.
4: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
3: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
4: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
5: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: I'm sick, cause
1: it's the way my mind falling away in my heart.
0: Dirty Dance, Rain Dance с 24 на 27 место за неделю. Кто оказался немного выше? Сейчас узнаем. А выше на 26-м Али Фарбен, Body Talk.
2: Don't hold back when you move like you do. Let me hear your body talk.
0: В прошлый раз 21 место, сегодня 25. French Montana, Ever Since You Left Me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more homes, more shows. Ever since you left me.
0: Ну а с 15 на 24 перемещается Yearbox. Слушаем Graceland.
4: Еврохит топ 40. 24 место.

0: 6 на 23. Кунгс. Кунгс, который всегда дает один простой, но дельный совет музыкантам начинающим. Цитата. Не зацикливайтесь на негативе и плохих комментариях. Не пытайтесь никого копировать. Вырабатывайте свой собственный стиль. Слушатель должен сразу понимать, что играет именно ваш трек. Но так и есть. Узнаваемые везде и всюду Кунгс Galaxy номер 23 на финише этой недели. А вот на 22 месте трек, который добирался до третьей строчки в нашем чарте. Ну и сегодня 20 неделя в хит-параде Европа Плюс. Впереди Brax XTN. Paid to exist.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
6: Бабки, живо!
7: Я не из тех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
8: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Джона Пнау и Warning с 23 на 21 место. Ну что, лучшая двадцатка недели у нас уже на горизонте, она впереди. Но сначала оцени трек, который только может ворваться в наш чарт. Это Ellie Goulding, у которой в сентябре выходит новый альбом. Ну а мы слушаем Black Prada Dress.
1: Еврохит. Прогноз.
2: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Элли Голдинг, Black Prada Dress. Наш еврохит-прогноз, которым, я уверен, мы не промахнулись. В общем, ждем в чарте Европа Плюс в ближайшее время. Ну и к слову о времени. Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 вечера.

Продолжаем движение к вершине чарта Европы Плюс. В этом часе наша лучшая горячая ударная двадцатка. Еще один еврохит-прогноз намечается. А также вспомним хит, который 4 раза был на первом месте в 2008 году. И узнаем, кто будет на вершине сегодня. Но сначала еще раз о новинке недели. Отличный старт на 30-м месте. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. А вот этот трек мы сегодня не встретим. Давай не ждать, Марии Краймбрери. Что касается вершины, то пока на 1-м месте Алекс Уоррен, Fever Dream. Ну что, а теперь экватор хит-списка Европы Плюс. И здесь трек, который уже 8 недель у нас в чарте. Лучшая позиция номер 12. Дело было 29 мая. Ну а на экваторе сегодня «Елка проще».

С вами Европа Плюс, Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. Твой выбор на europaplus.ru. И в этом списке Понго. С 20 на 19 место Russian Raw, Alejandro и Виски. Кто на строчку ближе к вершине стал? Сейчас расскажу. А выше и ближе Ваня Дмитриенко, 18 место, Ртуть. Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. С 12 на 17 Bruno Mars, I Just Might. А вот с 13 на 16 Bob Sinclair и Kaiser, стремительный драйвовый хит I Can't Wait.

0: 16 на 15 место Avalon Roxanne Vertigo. А вот с 28 на 14, то есть плюс 14. Да, плюс 14 ступенек. Это самый крутой взлет недели. Tame Impala, Dracula.
1: Европа плюс. Еврохит топ 40.
2: 14 место.
1: Взлет недели.

0: которому отец в свое время говорил: «Сынок, не выбирай музыку в качестве карьеры. Если сделать из музыки свою работу, это разрушит ее магию». Но Кевин все сделал, как хотел, и, главное, не потерял в своей музыке настоящую магию. «Дракула», взлет недели и 14 место. А мы поднимаемся выше, идем дальше. Номер 13, «Моя Мишель», «На малиновой луне».
1: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: С 19 на 12, Алан Уокер, «Broken Strings». С 8 на 11 место хит, который в чарте у нас уже 9 недель. Лучшая позиция была 29 мая, ступенька под номером 2. Это легендарный настоящий хит-мейкер, человек с непререкаемым авторитетом, Тиесто. Прямо сейчас. Beautiful Places.
2: 11 место.

0: 8 на 11 место Тиесто Beautiful Places. А впереди уже наша крутейшая, горячая десятка недели. И с 18 точно в десятку мощно и уверенно врывается Медуза. Впереди Don't Wanna Go Home. Еврохит ТОП 40.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин станционная 10.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.
2: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
0: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
6: 12+.
7: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: 18-го уверенно на 10-е место «Медуза» «Don't Wanna Go Home». А сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине чарта Европа плюс Еврохит ТОП-40. И вспомним хит, который в 2008-м в чарте Европа плюс был 4 раза под номером 1. Это Beyoncé «Green Light».
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: композиция образца 2008-го «Green Light». 4 раза номер 1 в 2008 году у нас в Еврохит ТОП 40. А вот этот хит только может попасть к нам в чат. Это «Кужель» «Moving to the Sun».
1: Еврохит

0: Adele, Moving to the Sun. Это наш еврохит-прогноз, который, я надеюсь, ты оценил по достоинству. Ждем в чарте Европа Плюс. И продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. 6 на 9 место. Zayn, Die for me.
1: Еврохит топ 40. 9 место.

0: 6 на 9 место серьезный парень Зейн «Die for me». А на 8 ступеньке «Baby Doll» Доминик Файк, который говорит, что его музыка безумна. Она сочетает в себе что-то странное, и в ней есть разные элементы. Но это работает, говорит Доминик Файк, и с ним сложно не согласиться. Через пару минут Доминик Файк «Baby Doll».
1: Продолжим скоро.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кузьмич, откуда уха? Мы ж только что на рыбалку приехали.
3: Так рыбные консервы всегда под рукой.
2: Кузьмич, ты знаток. Ну, за уху.
3: Рыбные консервы торговой марки «Знаток».
4: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
5: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
6: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: От 10 на 8 место Доминик Файк, Baby Doll. И всего несколько ступенек отделяет нас от вершины Еврохит Топ 40. Да, друзья мои, развязка близка. Но все по порядку номеров. А следующий по порядку под номером 7 Хужели Солта, Джамайкан, Бам-Бам. С 5 на 6 Биби Рекса и Фейслесс, New Religion. Идем дальше, поднимаемся выше. С 3 на 5 место хит, который в чарте у нас уже 10 недель и 3 раза был на первом месте. Это BTS, Swim.
1: 5 место.

0: Шане, Бай Индия, Хчо и Мот. Всего, между прочим, третья неделя у нас в Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс и уже четвертое место. Вот это я понимаю. Круто. Будем ждать на вершине. Ну а впереди лучшая тройка недели. И со второго на третье место Терри Свимс. Впереди Мистер Ноу Ит Ол.
1: Реклама.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
0: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
4: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: даже когда никто другой не верит. Вот его девиз по жизни. Это Терри Свимс, Mr. Know It All. Со второго на третье место. А вот с первого на второе уходит Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: Второе место.

0: ровно второе на этой неделе. Алекс Уоррен, Fever Dream. Впереди самая вершина и главная ступенька чарта Европа Плюс. Но сначала давайте еще раз быстренько пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели. Поехали!
1: Горячая десятка.
0: На десятом месте Медуза. Don't wanna go home. Девятая позиция. Zayn. Die for me. Десятого на восьмое. Доминик Файк. Baby doll. I can't move on, baby doll. Wait, no. Под номером 7 Жерри Солта, Jamaican Bam Bam. С 5 на 6 Биби Рекса и Фейснес, New Religion. Под номером 5 BTS, Swim. С 11 на 4 прорываются Ба Индия, Хчо и Мод, Шаде. Третье место. Терри Свимс, Mr. Know It All. С первого на второе уходит Алекс Уоррен, Fever Dream. А вот этому хиту понадобилось всего 7 недель, чтобы быть на вершине чарта Европа Плюс. Динамика продвижения такова. 23 место, 22, 17 позиция, 13 строчка, 5 место, 4 и сегодня номер 1. The Second Voice, Let Me Be.
2: Европа Плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: 4 на первое место The Second Voice Let Me Be. А следующие итоги уже через неделю, так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же, напоминаю, можно послушать и треки сегодняшнего чарта. Так что заходи и слушай. А вот топ-чарт Европы Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И само собой, конечно, не забывай про наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве.

0: The Second Voice на Европе Плюс, Let Me Be, 18.20 в Москве. Всем привет, всем классного вечера. Продвигаемся в режиме уикенда под лучшую музыку, конечно же. Надеюсь, в отличном настроении. А дальше настроение поддержит ваше летнее настроение. Russian и Rauf Alejandro. Услышим Pongo. И дождемся Дюка Димона, Ocean Drive. Совсем скоро.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада. Сейф. Не сломан.
2: Саша, Сашка, Сашенька.
3: На самом деле, первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
2: Ну, ты нам звони еще, ладно? И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
4: Пока-пока.
2: А во вторник в сейфе бригаду 30 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Бригада.

12А и деревня Белавина 20А. Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина, 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина, 31/36. Стоянка «Ашан».
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
5: 966-138-138-4.

0: Летний ритм от Russian Ear of Alejandro на Европе Плюс. Понго. Ну, скоро будем переключаться, кстати, на электронные ритмы. Сегодня суббота, так что в 20.00 обязательно подключайтесь. Начнется Топ Клаб Чарт, следом за ним Резиденс. Так что много классной электронной и танцевальной музыки будет играть в нашем плейлисте. Пока же здесь у нас Avalon Roxanne, дождемся Vertigo и Freya Riding's Weekends. Совсем скоро.
1: Отставьте разговорчики, когда друзья едят. Вкуснее помидорчиков, огурчики хрустя. Набирайте больше впрок, все под марку «Знаток».
2: Только свежие огурчики, помидорчики, перчик и натуральные специи в овощных консервах марки «Знаток». «Знаток». Знаю, что выбираю.

0: Бесплатная доставка и возможность заказа онлайн. Клин, торговый центр «Авангард», «Еврострой». Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylet.ru.
2: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.
5: Твоя свобода выбора.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
5: Топ 40. Лайт. Акустика. europaplus.ru.
4: Больше хитов, больше музыки.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: По Индии Хчо и модный Европе Плюс Шаде. Ну, надеюсь, уикенд вам запомнится в хорошем смысле. Так что продвигаемся далее под лучшую музыку в отличном настроении. До финала часа здесь The Bass, Wonder Where You Are. И Annabelle England тоже с нами. Get Busy на Европе Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере
6: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
3: «Ночной бизнес».
7: Категория 18+.
8: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Это Дабаз на Европе Плюс. Красиво завершает очередной час этого уикенда. Продвигаемся далее. Еще больше классной музыки у нас впереди. На старте нового часа Zayn, Die For Me. Продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 19:00 в Москве.

tonight. Да, лучший вечер недели. Безусловно, суббота, вечер, отдыхаем не скучно, заряжаемся. И, конечно, все это под лучшую музыку. Впереди у нас классный хит от BTS. Услышим Swim. И дождемся Artemas, I Like The Way You Kiss Me на Европе+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер – быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина, 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина, 31/36. Стоянка «Ашан».
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: Ведь ясные пробиплюсы и свим. Да, поплавать было бы неплохо в эти летние выходные. Надеюсь, у кого-нибудь из вас это получится сделать. По крайней мере, позагорать возможность точно есть. А у нас же всегда есть возможность поставить вам классные хиты. Впереди Bruno Mars и очень летний хит I Just Might. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Мобильное приложение Европа Плюс.
4: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
3: Слушай лучшее.

0: Тасыш.
1: Больше хитов, больше музыки.

Да, бежим дальше к финалу этого часа. Ваня Дмитриенко прямо сейчас на Европе Плюс. Ртуть. До финала часа еще успеем послушать Swanky Tunes, Rain, Fix Me. И дождемся Сэма Фельда. My Heart Goes на Европе Плюс.

0: Ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Суббота вечер, и нам пора проследовать на самый большой радиотанцпол страны. Привет, это Европа Плюс, это я, Тимур Бодров, и мы начинаем ТОП КЛАБ ЧАРТ. В следующие два часа идеальный саундтрек для ваших летних приключений. Самые актуальные электронные хиты из сетов топовых мировых и российских диджеев. Открывает шоу фирменный упругий хаос-грув от Энада и обволакивающий вокал Эри. Первая новинка. Like It.

0: Вообще-то американец Disc Lines, известный по прошлогоднему вирусному ремиксу на No Broke Boys, и француз Мейзик записали эту коллабу еще пару лет тому назад. Все это время они тестировали трек в своих сетах, заставляя многотысячные толпы на фестивалях буквально сходить с ума. И, собственно, этот бешеный фидбэк вдохновил парней дропнуть ремикс официально. Push It — переработка хита от Mason и Princess Superstar от Disc Lines и Mazik стартует сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАП ЧАРТЕ.
0: Далее тестируем горячую новинку от резидента ТОП КЛАП ЧАРТА. Слушаем в резиденции безумный гипнотический электронный боевик Overdose от The Skulls. Да, максимальная доза качественного саунда сегодня в резиденции. Свежий релиз от The Skulls. Overdose. Не пропустите.
2: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада У.
7: Вступай в группу Европа Плюс.
8: Подключись.
9: Это Антон Камолов
10: и Лена Абитаева.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Два часа чистейшего электронного золота, добытого из лучших клубных сетов планеты. Двадцатку открывают MK, Poppy Bass Camp и трек Zone.
1: 20 место.

0: История о всепоглощающей любви, которую невозможно скрыть, даже если вокруг вас царит полная тишина. «Silence» называется свежая работа от «Медузы», записанная при вокальном участии нидерландской вокалистки Рани. Трек, балансирующий между мрачным андеграундным вайбом и яркими поп-мелодиями, за которые мы и полюбили итальянское трио. «Silence» от «Медузы» и Рани — это третья новинка на сегодня и старт на 18-й строчке.
1: Резиденция.
0: Время нашей фирменной рубрики «Резиденция». Здесь мы делимся новой музыкой от лучших российских диджеев, резидентов ТОП Клаб Чарта. И сегодня вашему вниманию трек от The Skulls – Overdose.
2: I'm full of venom. You hear me? You hear me?

0: Бескомпромиссный высокоскоростной электронный боевик Overdose, трек, отсылающий к жанрам Happy Hardcore и UK Rave. Да, чистая рейв-агрессия от нашего земляка The Skulls. Сегодня в рубрике «Резиденция».
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Движение по волнам актуальной электроники продолжим, и в наших планах перспектива, рубрика, в которой мы заглядываем в будущее. Наш перспективный трек на сегодня «Take You There» от ArtBad и 642. Take You There — это коллаба дуэта ArtBad и проекта 642, за которым стоит никто иной, как суперзвезда британской сцены, вокалист Джон Ньюман. Я уверен, вы помните этого парня по хиту Love Me Again. Не так давно он начал новую главу в своей карьере. Подробности сегодня в перспективе.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером. Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
4: Что?
3: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время. В любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.

И прямо сейчас трек от новых героев нашего хит-списка впервые в топ-клаб-чарте — дуэт братьев-близнецов из Техаса «Мейсос». Это, кстати, не их фамилия, это слово «близнецы» на испанском. Трек, с которым они попали в наше шоу «My Life is a Disco» — идеальный баланс между винтажным чикагским вайбом и современным грувом. «Мейсос» — «Микс Мастерс» за две недели добрались до 15-й строчки. Ну а теперь назову поименно всех, с кем мы начали нашу вечеринку сегодня. На 25-м месте первая новинка от Эннады и Эдди – «Like It». 12-я неделя в чарте для Дины Тёрнли с работой «Acting Tough» закончилась на 24-й позиции. Вторая новинка на 23-м месте – это «Sunglasses at Night» от Rezone и Jack Villa. Номер 22. Aspire. Love Again. Disclines, Mazik и Push It стартовали на 21-й строчке. 20-ку замыкает новинка прошлой недели — Zone от MK и Poppy Bascom. На 19-е место опустились Dom Dolla и Tiga — Don't Worry Baby. This ain't the end. Третья новинка на 18-й позиции. Здесь «Медуза» и «Рани» — «Silence». Круто просели, и теперь 17-е. Клуни и «Groove Theory» — «One Question». 10-я неделя в шоу для Фишера и «Tones and I» с треком «Favor» закончилась на 16-м месте. Плюс 10 строчек и 15-я позиция. Итог недели для «Мейсос» и «Микс Мастерс» — «My Life is a Disco». И не забывайте, ТОП Клаб Чарт всегда с вами. Наше шоу доступно в любое удобное время в виде подкаста. Забирай сегодняшний микс в спортзал, на дачу, в путешествие. Подкаст ТОП Клаб Чарт есть на многих платформах и на нашем сайте europaplus.ru.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: Чистый концентрат клубной эйфории каждую субботу на Европе Плюс. В эфире Hands Up от Vintage Culture и Волкодера.

0: сэмплд культовый синти-поп-хит «Blue Monday» от New Order. Диджеи, музыканты цитировали более 150 раз. Самые известные версии, наверное, у Кайли, это ее мэшап «Can't Get Blue Monday Out of My Head» и у Рианы «Shut Up and Drive». В этом сезоне классикой 80-х вдохновились Dub Dogs, Fatso и Zark. Их Tech House Rework «How Does It Feel» сегодня на 13 месте.
1: Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 21:00 в Москве.

0: топом дебютного альбома от Prospa Free Your Mind. Их пластинка — это мощное эйфорическое путешествие по танцевальной культуре Британии. Парни скрестили олдскульный рейв 90-х, классический вокальный хаус, брейкбит и современные фестивальные дропы. Только что заглавный трек с альбома Free Your Mind, коллаба с британским диджеем Клуни, финишировала 8-й. Окей, далее хит номер 7, а это безупречный пиано-хаус, гимн пляжных вечеринок этого лета.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
3: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
4: Европа Плюс.ру.

0: Энергия мировых танцполов в главном дэнс-чарте страны. Мы на 7-м месте. Слушаем Satisfy, Калвина Харриса и Джейзи.
1: 7-е место.

0: чарт.
1: Да, Camel Fat в этом сезоне отошли от своего привычного звучания. Вместо темного гипнотического прогрессив-хауса и глубокого мелодик-техно парни выдали светлый солнечный летний гимн «So Good». Да, метаморфозы эти случились не без участия британского продюсера Джоша Джиганте. Он добавил мягкой мелодичности и, конечно, вокалистки Куда. Итак, «So Good» сегодня на 6-м месте. И переходим к нашей легендарной рубрике «Хит всех времен». Правда, повод для выбора трека на этот раз был печальным. На прошлой неделе не стало «Оливера 3». Давайте послушаем его хит, который точно останется в истории танцевальной музыки, а наши потомки назовут его наверняка хитом всех времен. Это коллаба с Робином Шульцем «Miss You».

и был невероятно ярким, ни на кого не похожим дворцом, который сочетал музыку с безумным перформансом и всегда учил слушателей радоваться жизни, оставаться собой вопреки всему. Парень оставил крутое музыкальное наследие, и его совместный с Робином Шульцем трек «Miss You» — это один из самых взрывных и любимых в танцевальной культуре. Время напомнить о хитах, что были на местах с 14 по 6. Это «Hands Up» от Vintage Culture и Valcoder. Номер 13. Dub Dogs, Fatsu и Zark, «How Does It Feel». Плюс 3 строчки и 12 место у наших резидентов «Going Deeper», «Oxygen». 11. Max Tyler, Vintage Culture и Ali Love, «Ricky One». Десятку замыкают Нина Симон и Мочак, «Sea Line Woman». За 4 недели до 9 места добрался Вайан Конгер, «In My Mind». Проспа и Клуни с треком «Free Your Mind» финишировали 8-ми. На 7-м этаже Калвин Харрис и Джейзи, «Satisfy». Взлетев сразу на 11 строчек, 6-е Camel Fat, Джорджи Ганде, «Куда? So Good». Ну что, далее хит номер 5, а это коллаба от мастеров плотного баса, который сейчас плавит мировые танцполы.

Превращаем твою аудиосистему в филиал Ибицы. Это ТОП Клаб Чарт. А это Крис Лоренцо и Эймо. Их трек «Hots 4» занимает...

Кюжель регулярно выпускает бронебойные хиты, ремиксы, но в этом году французский диджей решился на первый полноформатный альбом. Дебютник получил название 21 и появится буквально через неделю. Moving to the Sun — это один из синглов в поддержку лонгплея, и сегодня Южель, Alternate и Male Angel финишируют вторыми. И да, вы наверняка обратили внимание, трек-лидер прошлой недели La La Land остался позади на третьем месте. Кто наш новый номер один и как звучит новинка от Artbat, узнаем, услышим до финала часа.

0: Перспектива.
1: Время заглянуть в будущее танцевальной музыки. Мы в перспективе, где тестируем треки, у которых есть абсолютно все шансы стать суперхитами в ближайшие недели. Вашему вниманию коллаба от Art Bad и 642 «Take You There».

И если дуэт Art Bad, Артур и Батиш вам знакомы хорошо, то проект 642 в топ-клаб-чарте впервые. За ним стоит никто иной, как суперзвезда британской поп-сцены Джон Ньюман. Уверен, вы помните его по хиту «Love Me Again» и коллабе с Калвином Харрисом. Вместе парни дропнули монументальный стадионный гимн с фирменным мощным грувом и невероятно красивым пронзительным вокалом. Итак, Art Bad, 642, Take You There, претенденты на попадание в ТОП Клаб Чарт. И это самое мгновение до того, как мы окажемся на первом месте, потратим для того, чтобы вспомнить треки из первой пятерки. Это Hot Spot, Криса Лоренцо и Эймо. На четвертом месте, как и недели ранее, Проспа и Murda Beats, Baby. На третью строчку опустились лидеры прошлой недели. Green Velvet, Medusa, Genesee и Sentia, La La Land. И ближе к вершине стали Южель, Alternate и My Angel.

0: Европе плюс.
1: Ну а сейчас момент истины. Пора назвать триумфатора 572-го топ-клаб-чарта. На вершину возвращается летний гимн, безупречный реворк, вечные диско-хаус-классики от Спиллера и Софии Элис Бэкстер. Groove Jet в ремиксе «Not Without Friends».
2: Первое место.

0: электронный суперколлектив из Мельбурна. В его составе Уильям Кис, Люк Алесси, Джордан Брандо. На прошлой неделе их версия была второй, и сегодня культовая мелодия Groove Jet и This Ain't Love в современном хаос-прочтении возвращается на первое место главного дэнс-чарта страны.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Ну что, 572-й выпуск Топ Клаб Чарта уходит в историю, но идеальный саундтрек ваших летних приключений не должен останавливаться ни на минуту. Хотите переслушать сегодняшний эпизод, взять эту энергию с собой в дорогу, в путешествие, на дачу, в спортзал? Помните, все выпуски нашего шоу доступны в виде подкаста. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Каждая ваша реакция и каждый ваш голос помогает нам двигаться дальше. А сейчас спасибо нашему незаменимому саунд-продюсеру Ярославу Черноброву. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Всем классной ночи. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс. Пока!
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. В Москве 10 вечера.
4: Европа Плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House. Electro. Bass. And progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
5: Hi Russia, this is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi Europa Plus, Hardwell here.
8: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru, Party Leader.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 23 часа.
2: Европа плюс.
3: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
0: 2 часа новой электронной музыки.
3: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
0: Лучшие диджеи мира.
4: Hi Russia, this is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi Europa Plus, Hardwell here.
7: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
3: Dance Guru.

0: сайте residence.club. Residence. Back in 3 minutes. Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
3: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Встречаем воскресенье в столице полночь.

0: Перемешиваем с продюсерским мастерством Russian и вуаля, Понга готов. Шикарный трек, и скажу сразу, подобной музыки этой ночью на Европе Плюс будет много, так что не расходимся, а продолжаем наслаждаться отличным саундом, приятным компанией K-pop айдолов BTS, услышим их сингл Swim, чуть раньше David Guetta и One Republic с классным ремейком I Don't Wanna Wait, еще раньше яркая, дерзкая, эпатажная Кэти Перри с треком Hot and Cold. Все это уже вот-вот на Европе Плюс, и все это поставлю я, Олег Шишкин, большой привет каждому, кто с нами. Отличной ночи. Ну а тем, кто любит с Европой Плюс ходить на концерты, то вот это важная информация.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: Type.
1: Swim, хит, который ознаменовал камбэк главной кей-поп-банды планеты после почти 4-летнего перерыва и стал ведущим синглом альбома Ariran. Это BTS на радиостанции номер 1 в России, в столице 034. Влетаем в воскресный уикенд и влетаем под такие хиты, как «Феникс» от девушки невероятной красоты, таланта и голоса Beowulf. И услышим еще один хит «Феникс». Только уже от Marshmello и Portugal Women. Скажем так, намечается битва, чей «Феникс» круче. Но послушаем, посмотрим. Только сперва дадим слово австрийским электронщикам. Клан Карасел с хитом «Райт». Не пропусти.

Разговоры лишние, а вот музыки будет очень много, это гарантирую. Обязательно услышим Боба Синклера, Кайзу, I Can't Wait. Также и летние штуки тоже ожидаются. Хужель, Султан, Джамейкан. И немного электронщины в стиле Dark, Brack 16, Pay to Exist. Вот такой намечается состав. Музыка в режиме нон-стоп, но что может быть лучше?

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже час ночи.

0: ровно в точку. Ничего ждать не нужно. Отрывайся прямо здесь, прямо сейчас и бери от этих выходных полный максимум. I Can't Wait, Bob Sinclair и Kaizo на Европе Плюс. И лично я тоже ждать ничего не буду. Подам еще одну порцию горячих хитов, в состав которой вошли Tame Impala и Дженни со свежей вещицей Дракула. Еще услышим девушку, которая в нише электронной танцевальной музыки имеет весьма внушительную аудиторию. Luca de Bonaire, трек Falling Down. И побалуемся летними темами. Например, Ив Ла Рок и хит Another Day. А еще не забудь, что...
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Дракула, Кевин Паркер, он же Тэм Импала и звездочка кей-поп мира Дженни из Blackpink только что в наших приемниках. Хит, который, кстати, достиг второй строчки в Billboard Global 200 и 10-я позиция в Billboard Hot 100. И я молчу про TikTok, который они продавили очень уверенно. На платформе было создано более 500 000 видео с этим треком. Успех абсолютный. Окей, час 34 в столице. Продолжим разносить эту ночь вместе с Европой Плюс. И к нам еще присоединятся мод с историей «Намек на нас», Альфа, Ману Чао также будут солнечным хитом «Мэми Пьячи». Но сперва с нами Алекс Орен и «Fever Dream».

beautiful. Европа плюс.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
1: Европа плюс.
3: Так, я что могу предложить на эти 30 минут? Выбор очень даже. Например, Кэлвин Харрис, Джей-Зи, Satisfy.

Парни из Германии, за которыми далеко не последнее слово в мире электронной музыки. Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. Все это и не только специально для тебя на Европе Плюс в ближайшие 30.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 ровно.

0: продюсеры Шотландии возвращают нас к старому, доброму, теплому и солнечному хаосу. Идеально для опен-эйров и летних закатов. Кстати, напомню, Кельвин и Джези выпустили его совсем недавно, в мае этого года, как раз к сезону фестивалей. И в списке заявленных локаций у Харриса стоит Ибица, Tomorrowland и другие крупные фесты планеты. Так что прямо сейчас мы вместе зачерпнули немного приятной атмосферы. Следующий на очереди Майя Мишель. Вместе посидим на малиновой луне с этой замечательной группой. Чуть раньше Тейлор Свифт, собственная персонная визитная карточка Шейк It Off, а раньше всех продюсеры Эвелон и Рокстон со стильным саундом Vertigo. Только прежде Бригада У напомнит, что с Европой Плюс классно проводить не только выходные, но и будни.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Что-то напоминает, но затрудняюсь.
3: Рабочий бит, получается.
4: Но подожди, а вот Oops, I Did It Again. Не помнишь, откуда это? Oops, I did it again.
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
4: Вообще нет.
3: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь. Все.
4: Это же песня Жека Воробья.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

практически постоянные гости наших живых завтраков с бригадой У, группа «Моя Мишель» на «Малиновой Луне» только что в наших приемниках. В Москве 2:33, уверенно продвигаемся к воскресному утру, на которое у нас запланирован сегодня крутой уикенд с Денисом Романовым, и там все будет как нужно. Игры, подарки, музыкальные новинки и масса интересного контента, а плюсом дабл-хит. Начнем ровно в 8, так что присоединяйся. Пока нашим настроением займутся Адам Ламберт с нетленкой «Ghost Town» и Бруно Марс с тремя минутами чистейшего позитива. I Just Might уже вот-вот на Европе Плюс. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, распечатаем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Доминик Файк и Baby Doll. Также послушаем команду из Уфы Эйола Хомай. Я в проекте с Финляндии, Эбен, трек Hollow. А до финала часа с нами Печь Электро, Englishman in New York, еще Лени Имран с работой The Weeknd.